Показывает, как это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это... Это...